Шатан разбил свое зимно зеркало. И шкла пылок впадал в окол и в сердце.